Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.

0: До воскресенья. Торжественное открытие Максанэй Хашмаль. Парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом. До воскресенья. Невероятные скидки и беспрецедентные акции. Например, роскошный четырехдверный холодильник Электро за 1990 шекелей. Игровой монитор Acer 144 Гц за 249 шекелей. Гриль Минджа за 699 шекелей. Автомат для мороженого и слэш-машина 299 шекелей. Пылесос 119 шекелей. Цветной принтер Canon 99 шекелей. Микроволновая печь объемом 20 литров 149 шекелей. И тысячи других акций по невероятным ценам до воскресенья торжественного открытия Максанэй Хашмаль в парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом.
1: Ниже в мире нет цены, чем Максанэй Хашмаль.
2: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полное или частичное занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью себя.

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.
1: До воскресенья. Торжественное открытие Максаней Хашмаль. Парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом. До воскресенья. Невероятные скидки и беспрецедентные акции. Например, огромная 14-килограммовая стиральная машина Hoover за 1890 шекелей. Электроскутер с передней подвеской за 888 шекелей. Морозильная камера для мороженого всего за 1190 шекелей. Капсульная кофемашина для эспрессо всего за 169 шекелей. Ручной миксер – 29 шекелей. Чайник из нержавеющей стали – 19 шекелей. И тысячи других акций по невероятным ценам до воскресенья торжественного открытия Максаней Хашмаль в парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максаней Хашмаль.
3: Сентябрь – время отдыха и удовольствия в Краун Плаза Хайфа. Хотите немного отдохнуть и побаловать себя перед праздниками? В будние дни с воскресенья по четверг отдых в Краун Плаза Хайфа всего 345 шекелей с человека за ночь при размещении пары. В стоимость входит проживание в двухместном номере, великолепный завтрак, пользование инфраструктурой отеля и спа, а также скидка 20% на спа-процедуры. Потрясающий вид с горы Кармель, спа, бассейн – все, что нужно, чтобы сделать паузу и отдохнуть от повседневной суеты. Краун Плаза Хайфа. Отдых, прекрасные виды и удовольствие в одном месте. Прямое бронирование в отеле и на официальном сайте Краун Плаза Хайфа. Предложение действительно в течение сентября 2026 года с воскресенья по четверг, за исключением канунов праздников, праздничных и особых праздничных дней. При наличии свободных мест и в соответствии с условиями акции. Скидки и специальные предложения не суммируются. Для прямого бронирования 04 8 352 352 или на сайте гостиницы.

0: До воскресенья. Торжественное открытие Максаней Хашмаль. Парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом. До воскресенья. Невероятные скидки и беспрецедентные акции. Например, огромная 14-килограммовая стиральная машина Hoover за 1890 шекелей. Электроскутер с передней подвеской за 888 шекелей. Морозильная камера для мороженого всего за 1190 шекелей. Капсульная кофемашина для эспрессо всего за 169 шекелей. Ручной миксер – 29 шекелей. Чайник из нержавеющей стали – 19 шекелей. И тысячи других акций по невероятным ценам до воскресенья торжественного открытия Максаней Хашмаль в парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом.
1: Ниже в мире нет цены, чем Максаней Хашмаль.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

0: лучшие хиты на сайте radiomuzyka106.4.coil.
1: До воскресенья. Торжественное открытие Максаней Хашмаль. Парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом. До воскресенья. Невероятные скидки и беспрецедентные акции. Например, пятиконфорочная плита «Электро» за 555 шекелей. Стиральная машина «Электро» 9 килограммов 899 шекелей. Офисный холодильник за 355 шекелей. Пылесос Dyson Cyclone за 1590 шекелей. Паровой утюг «Электро» за 199 шекелей. Тостер 29 шекелей и тысячи других акций по невероятным ценам до воскресенья торжественного открытия Максаней Хашмаль в парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максаней Хашмаль.
3: Сентябрь – время отдыха и удовольствия в Краун Плаза Хайфа. Хотите немного отдохнуть и побаловать себя перед праздниками? В будние дни с воскресенья по четверг отдых в Краун Плаза Хайфа всего 345 шекелей с человека за ночь при размещении пары. В стоимость входит проживание в двухместном номере, великолепный завтрак, пользование инфраструктурой отеля и спа, а также скидка 20% на спа-процедуры. Потрясающий вид с горы Кармель, спа, бассейн – все, что нужно, чтобы сделать паузу и отдохнуть от повседневной суеты. Краун Плаза Хайфа. Отдых, прекрасные виды и удовольствие в одном месте. Прямое бронирование в отеле и на официальном сайте Краун Плаза Хайфа. Предложение действительно в течение сентября 2026 года с воскресенья по четверг, за исключением канунов праздников, праздничных и особых праздничных дней. При наличии свободных мест и в соответствии с условиями акции. Скидки и специальные предложения не суммируются. Для прямого бронирования 04 8 352 352 или на сайте гостиницы.

0: До воскресенья. Торжественное открытие Максаней Хашмаль. Парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом. До воскресенья. Невероятные скидки и беспрецедентные акции. Например, роскошный четырехдверный холодильник Электро за 1990 шекелей. Игровой монитор Acer 144 Гц за 249 шекелей. Гриль Минжа за 699 шекелей. Автомат для мороженого и слэш-машина 299 шекелей. Пылесос 119 шекелей. Цветной принтер Canon 99 шекелей. Микроволновая печь объемом 20 литров 149 шекелей. И тысячи других акций по невероятным ценам до воскресенья торжественного открытия Максаней Хашмаль в парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом.
1: Ниже в мире нет цены, чем Максаней Хашмаль.
2: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.
1: До воскресенья. Торжественное открытие Максаней Хашмаль. Парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом. До воскресенья. Невероятные скидки и беспрецедентные акции. Например, огромная 14-килограммовая стиральная машина Hoover за 1890 шекелей. Электроскутер с передней подвеской за 888 шекелей. Морозильная камера для мороженого всего за 1190 шекелей. Капсульная кофемашина для эспрессо всего за 169 шекелей. Ручной миксер – 29 шекелей. Чайник из нержавеющей стали – 19 шекелей. И тысячи других акций по невероятным ценам до воскресенья торжественного открытия Максаней Хашмаль в парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максаней Хашмаль.
3: Сентябрь – время отдыха и удовольствия в Краун Плаза Хайфа. Хотите немного отдохнуть и побаловать себя перед праздниками? В будние дни с воскресенья по четверг отдых в Краун Плаза Хайфа всего 345 шекелей с человека за ночь при размещении пары. В стоимость входит проживание в двухместном номере, великолепный завтрак, пользование инфраструктурой отеля и спа, а также скидка 20% на спа-процедуры. Потрясающий вид с горы Кармель, спа, бассейн – все, что нужно, чтобы сделать паузу и отдохнуть от повседневной суеты. Краун Плаза Хайфа. Отдых, прекрасные виды и удовольствие в одном месте. Прямое бронирование в отеле и на официальном сайте Краун Плаза Хайфа. Предложение действительно в течение сентября 2026 года с воскресенья по четверг, за исключением канунов праздников, праздничных и особых праздничных дней. При наличии свободных мест и в соответствии с условиями акции. Скидки и специальные предложения не суммируются. Для прямого бронирования 04 8 352 352 или на сайте гостиницы.

0: До воскресенья. Торжественное открытие Максаней Хашмаль. Парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом. До воскресенья. Невероятные скидки и беспрецедентные акции. Например, пятиконфорочная плита «Электро» за 555 шекелей. Стиральная машина «Электро» 9 килограммов 899 шекелей. Офисный холодильник за 355 шекелей. Пылесос Dyson Cyclone за 1590 шекелей. Паровой утюг «Электро» за 199 шекелей. Тостер 29 шекелей. И тысячи других акций по невероятным ценам до воскресенья торжественного открытия «Максаней Хашмаль» в парк «Ацафон» на Церет. Рядом с Дабахом.
1: Ниже в мире нет цены, чем Максаней Хашмаль.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 811.

0: Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка. 106.4 CIL.
1: До воскресенья. Торжественное открытие Максаней Хашмаль. Парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом. До воскресенья. Невероятные скидки и беспрецедентные акции. Например, роскошный четырехдверный холодильник Электро за 1990 шекелей. Игровой монитор Acer 144 Гц за 249 шекелей. Гриль Минджа за 699 шекелей. Автомат для мороженого и слэш-машина 299 шекелей. Пылесос 119 шекелей. Цветной принтер Canon 99 шекелей. Микроволновая печь объемом 20 литров 149 шекелей. И тысячи других акций по невероятным ценам до воскресенья торжественного открытия Максаней Хашмаль в парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максаней Хашмаль.
3: Сентябрь – время отдыха и удовольствия в Краун Плаза Хайфа. Хотите немного отдохнуть и побаловать себя перед праздниками? В будние дни с воскресенья по четверг отдых в Краун Плаза Хайфа всего 345 шекелей с человека за ночь при размещении пары. В стоимость входит проживание в двухместном номере, великолепный завтрак, пользование инфраструктурой отеля и спа, а также скидка 20% на спа-процедуры. Потрясающий вид с горы Кармель, спа, бассейн – все, что нужно, чтобы сделать паузу и отдохнуть от повседневной суеты. Краун Плаза Хайфа. Отдых, прекрасные виды и удовольствие в одном месте. Прямое бронирование в отеле и на официальном сайте Краун Плаза Хайфа. Предложение действительно в течение сентября 2026 года с воскресенья по четверг, за исключением канунов праздников, праздничных и особых праздничных дней. При наличии свободных мест и в соответствии с условиями акции. Скидки и специальные предложения не суммируются. Для прямого бронирования 04 8 352 352 или на сайте гостиницы.

0: До воскресенья. Торжественное открытие Максаней Хашмаль. Парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом. До воскресенья. Невероятные скидки и беспрецедентные акции. Например, огромная 14-килограммовая стиральная машина Hoover за 1890 шекелей. Электроскутер с передней подвеской за 888 шекелей. Морозильная камера для мороженого всего за 1190 шекелей. Капсульная кофемашина для эспрессо всего за 169 шекелей. Ручной миксер – 29 шекелей. Чайник из нержавеющей стали – 19 шекелей. И тысячи других акций по невероятным ценам до воскресенья торжественного открытия Максаней Хашмаль в парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом.
1: Ниже в мире нет цены, чем Максаней Хашмаль.
2: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полное или частичное занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес

адрес cv.manostrudelmano.co.il. Mano Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: лучшие хиты на сайте radiomuzyka106.4.co.il.
1: До воскресенья. Торжественное открытие Максаней Хашмаль. Парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом. До воскресенья. Невероятные скидки и беспрецедентные акции. Например, пятиконфорочная плита «Электро» за 555 шекелей. Стиральная машина «Электро» 9 килограммов – 899 шекелей. Офисный холодильник за 355 шекелей. Пылесос «Дайсон Сайклон» за 1590 шекелей. Паровой утюг «Электро» за 199 шекелей. Тостер – 29 шекелей. И тысячи других акций по невероятным ценам до воскресенья торжественного открытия «Максаней Хашмаль» в парк «Ацафон» на Церет. Рядом с Дабахом.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максаней Хашмаль.
3: Сентябрь – время отдыха и удовольствия в Краун Плаза Хайфа. Хотите немного отдохнуть и побаловать себя перед праздниками? В будние дни с воскресенья по четверг отдых в Краун Плаза Хайфа всего 345 шекелей с человека за ночь при размещении пары. В стоимость входит проживание в двухместном номере, великолепный завтрак, пользование инфраструктурой отеля и спа, а также скидка 20% на спа-процедуры. Потрясающий вид с горы Кармель, спа, бассейн – все, что нужно, чтобы сделать паузу и отдохнуть от повседневной суеты. Краун Плаза Хайфа. Отдых, прекрасные виды и удовольствие в одном месте. Прямое бронирование в отеле и на официальном сайте Краун Плаза Хайфа. Предложение действительно в течение сентября 2026 года с воскресенья по четверг, за исключением канунов праздников, праздничных и особых праздничных дней. При наличии свободных мест и в соответствии с условиями акции. Скидки и специальные предложения не суммируются. Для прямого бронирования 04 8 352 352 или на сайте гостиницы.

0: До воскресенья. Торжественное открытие Максаней Хашмаль. Парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом. До воскресенья. Невероятные скидки и беспрецедентные акции. Например, огромная 14-килограммовая стиральная машина Hoover за 1890 шекелей. Электроскутер с передней подвеской за 888 шекелей. Морозильная камера для мороженого всего за 1190 шекелей. Капсульная кофемашина для эспрессо всего за 169 шекелей. Ручной миксер – 29 шекелей. Чайник из нержавеющей стали – 19 шекелей. И тысячи других акций по невероятным ценам до воскресенья торжественного открытия Максаней Хашмаль в парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом.
1: Ниже в мире нет цены, чем Максаней Хашмаль.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная

личная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.
1: До воскресенья. Торжественное открытие Максаней Хашмаль. Парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом. До воскресенья. Невероятные скидки и беспрецедентные акции. Например, роскошный четырехдверный холодильник Электро за 1990 шекелей. Игровой монитор Acer 144 Гц за 249 шекелей. Гриль Минжа за 699 шекелей. Автомат для мороженого и слэш-машина 299 шекелей. Пылесос 119 шекелей. Цветной принтер Canon 99 шекелей. Микроволновая печь объемом 20 литров 149 шекелей. И тысячи других акций по невероятным ценам до воскресенья торжественного открытия Максаней Хашмаль в парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максаней Хашмаль.
3: Сентябрь – время отдыха и удовольствия в Краун Плаза Хайфа. Хотите немного отдохнуть и побаловать себя перед праздниками? В будние дни с воскресенья по четверг отдых в Краун Плаза Хайфа всего 345 шекелей с человека за ночь при размещении пары. В стоимость входит проживание в двухместном номере, великолепный завтрак, пользование инфраструктурой отеля и спа, а также скидка 20% на спа-процедуры. Потрясающий вид с горы Кармель, спа, бассейн – все, что нужно, чтобы сделать паузу и отдохнуть от повседневной суеты. Краун Плаза Хайфа. Отдых, прекрасные виды и удовольствие в одном месте. Прямое бронирование в отеле и на официальном сайте Краун Плаза Хайфа. Предложение действительно в течение сентября 2026 года с воскресенья по четверг, за исключением канунов праздников, праздничных и особых праздничных дней. При наличии свободных мест и в соответствии с условиями акции. Скидки и специальные предложения не суммируются. Для прямого бронирования 04 8 352 352 или на сайте гостиницы.

0: До воскресенья. Торжественное открытие Максаней Хашмаль. Парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом. До воскресенья. Невероятные скидки и беспрецедентные акции. Например, пятиконфорочная плита Электро за 555 шекелей. Стиральная машина Электро 9 килограммов 899 шекелей. Офисный холодильник за 355 шекелей. Пылесос Dyson Cyclone за 1590 шекелей. Паровой утюг Электро за 199 шекелей. Тостер 29 шекелей и тысячи других акций по невероятным ценам до воскресенья торжественного открытия Максаней Хашмаль в парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом.
1: Ниже в мире нет цены, чем Максаней Хашмаль.
2: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка. 106.4 CIL.
1: До воскресенья. Торжественное открытие Максаней Хашмаль. Парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом. До воскресенья. Невероятные скидки и беспрецедентные акции. Например, роскошный четырехдверный холодильник Электро за 1990 шекелей. Игровой монитор Acer 144 Гц за 249 шекелей. Гриль Минджа за 699 шекелей. Автомат для мороженого и слэш-машина 299 шекелей. Пылесос 119 шекелей. Цветной принтер Canon 99 шекелей. Микроволновая печь объемом 20 литров 149 шекелей. И тысячи других акций по невероятным ценам до воскресенья торжественного открытия Максаней Хашмаль в парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максаней Хашмаль.
3: Сентябрь – время отдыха и удовольствия в Краун Плаза Хайфа. Хотите немного отдохнуть и побаловать себя перед праздниками? В будние дни с воскресенья по четверг отдых в Краун Плаза Хайфа всего 345 шекелей с человека за ночь при размещении пары. В стоимость входит проживание в двухместном номере, великолепный завтрак, пользование инфраструктурой отеля и спа, а также скидка 20% на спа-процедуры. Потрясающий вид с горы Кармель, спа, бассейн – все, что нужно, чтобы сделать паузу и отдохнуть от повседневной суеты. Краун Плаза Хайфа. Отдых, прекрасные виды и удовольствие в одном месте. Прямое бронирование в отеле и на официальном сайте Краун Плаза Хайфа. Предложение действительно в течение сентября 2026 года с воскресенья по четверг, за исключением канунов праздников, праздничных и особых праздничных дней. При наличии свободных мест и в соответствии с условиями акции. Скидки и специальные предложения не суммируются. Для прямого бронирования 04 8 352 352 или на сайте гостиницы.

Мы с тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом, что потом будет. Шепотом, шепотом, не хочу кричать о том, что друг друга забудем.

шепотом спрашивали, что потом, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные.

0: До воскресенья. Торжественное открытие Максаней Хашмаль. Парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом. До воскресенья. Невероятные скидки и беспрецедентные акции. Например, огромная 14-килограммовая стиральная машина Hoover за 1890 шекелей. Электроскутер с передней подвеской за 888 шекелей. Морозильная камера для мороженого всего за 1190 шекелей. Капсульная кофемашина для эспрессо всего за 169 шекелей. Ручной миксер – 29 шекелей. Чайник из нержавеющей стали – 19 шекелей. И тысячи других акций по невероятным ценам до воскресенья торжественного открытия Максаней Хашмаль в парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом.
1: Ниже в мире нет цены, чем Максаней Хашмаль.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия, живое сообщество и насыщенная социальная жизнь – круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

0: Лучшие хиты на сайте радиомузыка106.4.co.il.
1: До воскресенья. Торжественное открытие Максаней Хашмаль. Парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом. До воскресенья. Невероятные скидки и беспрецедентные акции. Например, пятиконфорочная плита «Электро» за 555 шекелей. Стиральная машина «Электро» 9 килограммов 899 шекелей. Офисный холодильник за 355 шекелей. Пылесос Dyson Cyclone за 1590 шекелей. Паровой утюг «Электро» за 199 шекелей. Тостер 29 шекелей и тысячи других акций по невероятным ценам до воскресенья торжественного открытия Максаней Хашмаль в парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максаней Хашмаль.
3: Сентябрь – время отдыха и удовольствия в Краун Плаза Хайфа. Хотите немного отдохнуть и побаловать себя перед праздниками? В будние дни с воскресенья по четверг отдых в Краун Плаза Хайфа всего 345 шекелей с человека за ночь при размещении пары. В стоимость входит проживание в двухместном номере, великолепный завтрак, пользование инфраструктурой отеля и спа, а также скидка 20% на спа-процедуры. Потрясающий вид с горы Кармель, спа, бассейн – все, что нужно, чтобы сделать паузу и отдохнуть от повседневной суеты. Краун Плаза Хайфа. Отдых, прекрасные виды и удовольствие в одном месте. Прямое бронирование в отеле и на официальном сайте Краун Плаза Хайфа. Предложение действительно в течение сентября 2026 года с воскресенья по четверг, за исключением канунов праздников, праздничных и особых праздничных дней. При наличии свободных мест и в соответствии с условиями акции. Скидки и специальные предложения не суммируются. Для прямого бронирования

0: До воскресенья. Торжественное открытие Максаней Хашмаль. Парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом. До воскресенья. Невероятные скидки и беспрецедентные акции. Например, огромная 14-килограммовая стиральная машина Hoover за 1890 шекелей. Электроскутер с передней подвеской за 888 шекелей. Морозильная камера для мороженого всего за 1190 шекелей. Капсульная кофемашина для эспрессо всего за 169 шекелей. Ручной миксер – 29 шекелей. Чайник из нержавеющей стали – 19 шекелей. И тысячи других акций по невероятным ценам до воскресенья торжественного открытия Максаней Хашмаль в парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом.
1: Ниже в мире нет цены, чем Максаней Хашмаль.
2: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость, гибкий график, базовая заработная плата плюс бонусы, профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 CIL.
1: До воскресенья. Торжественное открытие Максаней Хашмаль. Парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом. До воскресенья. Невероятные скидки и беспрецедентные акции. Например, роскошный четырехдверный холодильник Электро за 1990 шекелей. Игровой монитор Acer 144 Гц за 249 шекелей. Гриль Минжа за 699 шекелей. Автомат для мороженого и слэш-машина 299 шекелей. Пылесос 119 шекелей. Цветной принтер Canon 99 шекелей. Микроволновая печь объемом 20 литров 149 шекелей. И тысячи других акций по невероятным ценам до воскресенья торжественного открытия Максаней Хашмаль в парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максаней Хашмаль.
3: Сентябрь – время отдыха и удовольствия в Краун Плаза Хайфа. Хотите немного отдохнуть и побаловать себя перед праздниками? В будние дни с воскресенья по четверг отдых в Краун Плаза Хайфа всего 345 шекелей с человека за ночь при размещении пары. В стоимость входит проживание в двухместном номере, великолепный завтрак, пользование инфраструктурой отеля и спа, а также скидка 20% на спа-процедуры. Потрясающий вид с горы Кармель, спа, бассейн – все, что нужно, чтобы сделать паузу и отдохнуть от повседневной суеты. Краун Плаза Хайфа. Отдых, прекрасные виды и удовольствие в одном месте. Прямое бронирование в отеле и на официальном сайте Краун Плаза Хайфа. Предложение действительно в течение сентября 2026 года с воскресенья по четверг, за исключением канунов праздников, праздничных и особых праздничных дней. При наличии свободных мест и в соответствии с условиями акции. Скидки и специальные предложения не суммируются. Для прямого бронирования 04 8 352 352 или на сайте гостиницы.

0: До воскресенья. Торжественное открытие Максаней Хашмаль. Парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом. До воскресенья. Невероятные скидки и беспрецедентные акции. Например, пятиконфорочная плита «Электро» за 555 шекелей. Стиральная машина «Электро» 9 килограммов 899 шекелей. Офисный холодильник за 355 шекелей. Пылесос Dyson Cyclone за 1590 шекелей. Паровой утюг «Электро» за 199 шекелей. Тостер 29 шекелей и тысячи других акций по невероятным ценам до воскресенья торжественного открытия Максаней Хашмаль в парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом.
1: Ниже в мире нет цены, чем Максаней Хашмаль.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь. Круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.
1: До воскресенья. Торжественное открытие Максанэй Хашмаль. Парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом. До воскресенья. Невероятные скидки и беспрецедентные акции. Например, роскошный четырехдверный холодильник Электро за 1990 шекелей. Игровой монитор Acer 144 Гц за 249 шекелей. Гриль Минжа за 699 шекелей. Автомат для мороженого и слэш-машина 299 шекелей. Пылесос 119 шекелей. Цветной принтер Canon 99 шекелей. Микроволновая печь объемом 20 литров 149 шекелей. И тысячи других акций по невероятным ценам до воскресенья торжественного открытия Максанэй Хашмаль в парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максанэй Хашмаль.
3: Сентябрь – время отдыха и удовольствия в Краун Плаза Хайфа. Хотите немного отдохнуть и побаловать себя перед праздниками? В будние дни с воскресенья по четверг отдых в Краун Плаза Хайфа всего 345 шекелей с человека за ночь при размещении пары. В стоимость входит проживание в двухместном номере, великолепный завтрак, пользование инфраструктурой отеля и спа, а также скидка 20% на спа-процедуры. Потрясающий вид с горы Кармель, спа, бассейн – все, что нужно, чтобы сделать паузу и отдохнуть от повседневной суеты. Краун Плаза Хайфа. Отдых, прекрасные виды и удовольствие в одном месте. Прямое бронирование в отеле и на официальном сайте Краун Плаза Хайфа. Предложение действительно в течение сентября 2026 года с воскресенья по четверг, за исключением канунов праздников, праздничных и особых праздничных дней. При наличии свободных мест и в соответствии с условиями акции. Скидки и специальные предложения не суммируются. Для прямого бронирования 04 8 352 352 или на сайте гостиницы.

0: До воскресенья. Торжественное открытие Максаней Хашмаль. Парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом. До воскресенья. Невероятные скидки и беспрецедентные акции. Например, огромная 14-килограммовая стиральная машина Hoover за 1890 шекелей. Электроскутер с передней подвеской за 888 шекелей. Морозильная камера для мороженого всего за 1190 шекелей. Капсульная кофемашина для эспрессо всего за 169 шекелей. Ручной миксер – 29 шекелей. Чайник из нержавеющей стали – 19 шекелей. И тысячи других акций по невероятным ценам до воскресенья торжественного открытия Максаней Хашмаль в парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом.
1: Ниже в мире нет цены, чем Максаней Хашмаль.

Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Маноса Панут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью семьи.

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.
1: До воскресенья. Торжественное открытие Максаней Хашмаль. Парк Ацафо на Церет рядом с Дабахом. До воскресенья. Невероятные скидки и беспрецедентные акции. Например, пятиконфорочная плита «Электро» за 555 шекелей. Стиральная машина «Электро» 9 килограммов 899 шекелей. Офисный холодильник за 355 шекелей. Пылесос Dyson Cyclone за 1590 шекелей. Паровой утюг «Электро» за 199 шекелей. Тостер 29 шекелей и тысячи других акций по невероятным ценам до воскресенья торжественного открытия Максаней Хашмаль в парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максаней Хашмаль.
3: Сентябрь – время отдыха и удовольствия в Краун Плаза Хайфа. Хотите немного отдохнуть и побаловать себя перед праздниками? В будние дни с воскресенья по четверг отдых в Краун Плаза Хайфа всего 345 шекелей с человека за ночь при размещении пары. В стоимость входит проживание в двухместном номере, великолепный завтрак, пользование инфраструктурой отеля и спа, а также скидка 20% на спа-процедуры. Потрясающий вид с горы Кармель, спа, бассейн – все, что нужно, чтобы сделать паузу и отдохнуть от повседневной суеты. Краун Плаза Хайфа. Отдых, прекрасные виды и удовольствие в одном месте. Прямое бронирование в отеле и на официальном сайте Краун Плаза Хайфа. Предложение действительно в течение сентября 2026 года с воскресенья по четверг, за исключением канунов праздников, праздничных и особых праздничных дней. При наличии свободных мест и в соответствии с условиями акции. Скидки и специальные предложения не суммируются. Для прямого бронирования 04 8 352 352 или на сайте гостиницы.

0: До воскресенья. Торжественное открытие Максаней Хашмаль. Парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом. До воскресенья. Невероятные скидки и беспрецедентные акции. Например, роскошный четырехдверный холодильник Электро за 1990 шекелей. Игровой монитор Acer 144 Гц за 249 шекелей. Гриль Минжа за 699 шекелей. Автомат для мороженого и слэш-машина 299 шекелей. Пылесос 119 шекелей. Цветной принтер Canon 99 шекелей. Микроволновая печь объемом 20 литров 149 шекелей. И тысячи других акций по невероятным ценам до воскресенья торжественного открытия Максаней Хашмаль в парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом.
1: Ниже в мире нет цены, чем Максаней Хашмаль.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия, живое сообщество и насыщенная социальная жизнь – круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка 8113.

0: Только лучшие хиты на сайте радиомузыка106.4.coil.
1: До воскресенья. Торжественное открытие Максаней Хашмаль. Парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом. До воскресенья. Невероятные скидки и беспрецедентные акции. Например, огромная 14-килограммовая стиральная машина Hoover за 1890 шекелей. Электроскутер с передней подвеской за 888 шекелей. Морозильная камера для мороженого всего за 1190 шекелей. Капсульная кофемашина для эспрессо всего за 169 шекелей. Ручной миксер – 29 шекелей. Чайник из нержавеющей стали – 19 шекелей. И тысячи других акций по невероятным ценам до воскресенья торжественного открытия Максаней Хашмаль в парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максаней Хашмаль.
0: Сентябрь – время отдыха и удовольствия в Краун Плаза Хайфа. Хотите немного отдохнуть и побаловать себя перед праздниками? В будние дни с воскресенья по четверг отдых в Краун Плаза Хайфа всего 345 шекелей с человека за ночь при размещении пары. В стоимость входит проживание в двухместном номере, великолепный завтрак, пользование инфраструктурой отеля и спа, а также скидка 20% на спа-процедуры. Потрясающий вид с горы Кармель, спа, бассейн – все, что нужно, чтобы сделать паузу и отдохнуть от повседневной суеты. Краун Плаза Хайфа. Отдых, прекрасные виды и удовольствие в одном месте. Прямое бронирование в отеле и на официальном сайте Краун Плаза Хайфа. Предложение действительно в течение сентября 2026 года с воскресенья по четверг, за исключением канунов праздников, праздничных и особых праздничных дней. При наличии свободных мест и в соответствии с условиями акции. Скидки и специальные предложения не суммируются. Для прямого бронирования 04 8 352 352 или на сайте гостиницы.

0: До воскресенья. Торжественное открытие Максане Хашмаль. Парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом. До воскресенья. Невероятные скидки и беспрецедентные акции. Например, пятиконфорочная плита «Электро» за 555 шекелей. Стиральная машина «Электро» 9 килограммов 899 шекелей. Офисный холодильник за 355 шекелей. Пылесос «Дайсон Сайклон» за 1590 шекелей. Паровой утюг «Электро» за 199 шекелей. Тостер 29 шекелей. И тысячи других акций по невероятным ценам до воскресенья торжественного открытия «Максане Хашмаль» в парк «Ацафон» на Церет. Рядом с Дабахом.
1: Ниже в мире нет цены, чем Максане Хашмаль.
2: Смана, хотим отдохнуть. Мана круиз приглашает вас в путь.
3: Есть работа, где вы не просто работник. Вы становитесь частью семьи, частью приключения, который уносит вас в далекое плавание. Компания «Мано Сапанут» приглашает вас присоединиться к команде обслуживания и продаж в Хайфе. Общение с клиентами из Израиля и других стран, личное сопровождение, высококлассное обслуживание и продажа круизных и туристических пакетов. Хорошее знание английского языка обязательно. Знание другого языка и опыт продаж желательно. Полная или частичная занятость. Гибкий график. Базовая заработная плата плюс бонусы. Профессиональное обучение и возможность карьерного роста. Отправьте свое резюме на адрес cv.mano@strudelmano.co.il. Мано Сапанут. Когда работа становится приключением, а вы становитесь частью себя.

0: Только лучшие хиты на сайте Радиомузыка. 106.4 CoIL.
1: До воскресенья. Торжественное открытие Максаней Хашмаль. Парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом. До воскресенья. Невероятные скидки и беспрецедентные акции. Например, роскошный четырехдверный холодильник Электро за 1990 шекелей. Игровой монитор Acer 144 Гц за 249 шекелей. Гриль Минджа за 699 шекелей. Автомат для мороженого и слэш-машина 299 шекелей. Пылесос 119 шекелей. Цветной принтер Canon 99 шекелей, микроволновая печь объемом 20 литров 149 шекелей и тысячи других акций по невероятным ценам до воскресенья торжественного открытия Максаней Хашмаль в парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом.
2: Ниже в мире нет цены, чем Максаней Хашмаль.
3: Сентябрь – время отдыха и удовольствия в Краун Плаза Хайфа. Хотите немного отдохнуть и побаловать себя перед праздниками? В будние дни с воскресенья по четверг отдых в Краун Плаза Хайфа всего 345 шекелей с человека за ночь при размещении пары. В стоимость входит проживание в двухместном номере, великолепный завтрак, пользование инфраструктурой отеля и спа, а также скидка 20% на спа-процедуры. Потрясающий вид с горы Кармель, спа, бассейн – все, что нужно, чтобы сделать паузу и отдохнуть от повседневной суеты. Краун Плаза Хайфа. Отдых, прекрасные виды и удовольствие в одном месте. Прямое бронирование в отеле и на официальном сайте Краун Плаза Хайфа. Предложение действительно в течение сентября 2026 года с воскресенья по четверг, за исключением канунов праздников, праздничных и особых праздничных дней. При наличии свободных мест и в соответствии с условиями акции. Скидки и специальные предложения не суммируются. Для прямого бронирования 04 8 352 352 или на сайте гостиницы.

0: Радіо Музика. 106.4 FM.
1: Шиш. Girl, I'm about to have a panic attack.

Только лучшие хиты на сайте радиомузыка 106.4 CoIL.

0: До воскресенья. Торжественное открытие Максаней Хашмаль. Парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом. До воскресенья. Невероятные скидки и беспрецедентные акции. Например, огромная 14-килограммовая стиральная машина Hoover за 1890 шекелей. Электроскутер с передней подвеской за 888 шекелей. Морозильная камера для мороженого всего за 1190 шекелей. Капсульная кофемашина для эспрессо всего за 169 шекелей. Ручной миксер – 29 шекелей. Чайник из нержавеющей стали – 19 шекелей. И тысячи других акций по невероятным ценам до воскресенья торжественного открытия Максаней Хашмаль в парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом.
1: Ниже в мире нет цены, чем Максаней Хашмаль.
2: Вы мечтаете о комфортной, активной и безопасной жизни на пенсии? Добро пожаловать в «Авангард Резиденс» – престижный жилой комплекс для пожилых людей, расположенный в самом сердце Кармеля, в Хайфе. Просторные и элегантные квартиры высокого стандарта по привлекательной цене. Крытый бассейн и зона отдыха, разнообразные кружки, мастер-классы и культурные мероприятия. Живое сообщество и насыщенная социальная жизнь – круглосуточная медицинская поддержка. «Авангард Резиденс» – это больше, чем просто жилье. Это новый этап жизни с комфортом, заботой и достоинством. Количество мест ограничено. Позвоните нам сегодня. Звездочка

0: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.
1: До воскресенья. Торжественное открытие Максаней Хашмаль. Парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом. До воскресенья. Невероятные скидки и беспрецедентные акции. Например, пятиконфорочная плита «Электро» за 555 шекелей. Стиральная машина «Электро» 9 килограммов 899 шекелей. Офисный холодильник за 355 шекелей. Пылесос Dyson Cyclone за 1590 шекелей. Паровой утюг «Электро» за 100

0: 99 шекелей, тостер 29 шекелей и тысячи других акций по невероятным ценам до воскресенья торжественного открытия Махсаней Хашмаль в парк Ацафон на Церет рядом с Дабахом.
1: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
2: Сентябрь – время отдыха и удовольствия в Краун Плаза Хайфа. Хотите немного отдохнуть и побаловать себя перед праздниками? В будние дни с воскресенья по четверг отдых в Краун Плаза Хайфа всего 345 шекелей с человека за ночь при размещении пары. В стоимость входит проживание в двухместном номере, великолепный завтрак, пользование инфраструктурой отеля и спа, а также скидка 20% на спа-процедуры. Потрясающий вид с горы Кармель, спа, бассейн – все, что нужно, чтобы сделать паузу и отдохнуть от повседневной суеты. Краун Плаза Хайфа. Отдых, прекрасные виды и удовольствие в одном месте. Прямое бронирование в отеле и на официальном сайте Краун Плаза Хайфа. Предложение действительно в течение сентября 2026 года с воскресенья по четверг, за исключением канунов праздников, праздничных и особых праздничных дней. При наличии свободных мест и в соответствии с условиями акции. Скидки и специальные предложения не суммируются. Для прямого бронирования 04 8 352 352 или на сайте гостиницы.

0: just like this.
1: Только лучшие хиты на сайте Радио Музыка 106.4 COIL.

to the flow now, ooh. Oops, Spurs. To the flow now, ooh.